Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер FS 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: Нурлат 104.7 FM. Булгар радиосында реклама.
1: В мессенджере могут пообещать легкие деньги, а в онлайн-игре редкий скин. И все это в обмен на данные карты или пару переводов. Не ведитесь, обещанной награды вы не дождетесь. А вот статью за дроперство легко. Дроперство – это перевод похищенных денег. Запомните, если незнакомый человек просит данные карты и использует фразы «только сейчас» или «последний шанс», это мошенник.
2: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Сандерде Биш ФМ.
1: Озанда сәғәт жиде.
2: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қозандағы бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияті.
3: Может, до весны подождем?
4: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину.
5: Волга в Канавто. Без первоначального взноса под 0,01%. Зимняя резина в подарок. Город Казань. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230-30-30. От 31 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе Волга Финанс. АО Совкомбанк. Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе автокредиты. Полная стоимость кредита 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Болгар радиосында яңалықлар.
7: Хәйрле таң, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшен башлый. Студияда Гөлназ Рәшитова. Татарстанның сайлау системасы югары әзерлекте. Хакбарс Салават Юлаев белән очраша. Ә хәзер тулырак. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов татарстанлыларга Россия Федерациясе Федераль Собраниесенең 9-нчы чакырылыш Дәүләт Думасы депутатларын сайлау уңаеннан мөрәҗәгать итте. Россия Федерациясе

0: Бірден бір қопытланмас тамаша сіздің шәкірді. 9 октябрь, Қазан, Пирамида. Концертнің мақсус қунағы Илсия Бәдрединова. Кешіклеу 6+, 2026 ел.
1: Дамир, өзіңе Чанган машинасы, әхуатыныңа хавейл алғансың деп ешеттім.
2: Әйе, икесін де диалог автодан алды.
1: Қибат қашыққандыр, әзір пенсиеге қадар ақшасын төлесің мі?
2: Йоқлайынды, диалог автода 830 мін сумға қадар башламалар. Өзімде шаққаттым, мұңа бетіні қадар шек-шек әм іш пүшмақ аларға бола.
3: Диалог авто, хавейл әм Чанганның рәсмі дилері. Толырақ 208-67-77 телефон аша. Қозан коды 843.
2: Әйде ашық, шалтырат.
4: Акция соғылда машиналар болған ғамәлде, акерті түгіл.
5: Иғтибар, тезе керек болса, олтын қолыны сойлағыз. 893-93-96-90-91.
6: В Республике Татарстан продолжается прием заявок на участие в 14-м ежегодном открытом республиканском телевизионном фестивале творчества работающей молодежи «Наше время. Безнензаман». Условия участия на сайте bzzm.ru. Категория 0+.
7: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлермастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239 08 243 59.

0: Soba 102 de Ish FM. Bulgar Radio'sunda reklama. ПТП номер 2 города Казани требуется контролер оплаты проезда. График работы 2 через 2. Зарплата от 60 тысяч рублей. Полный соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 8 843 590 0297.
1: Хэр тоуш мухим булган йылның төп вакыйгасы. Сайлауга бүтін гойлегіз білен келіп тоуш берегіз, хэм гойле білен сойлыбыз деген фотоконкурста қотнашығыз. Жиңушілеріне 33-17 айфон хэм түп бүлек 3 Solers ST8 автомобилі күті. Келігіз, тоуш берегіз, фотоға түшігіз хэм бүлеклер ұтығыз. Автомобиллер 18-19 хэм 20 сентябрьді ТНВ каналы эфирінде ойнатылашақ. Гойле білен сойлыбыз хэм жиңебіз. Конкурсның барлық шартлары һәм оештыручылары турында мәгълүмәт ВКонтактедагы Татарстан алга төркемендә.
2: 2026 ел, еш шикләү юк.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Илшат Сафин.

0: Бүтәші концертларға рәхим етігіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Подробности на dialogauto.ru.
2: Бірінші топқыр Татарстанда тамашашы күтіп алған Лейла Ғалиева концертлары. 26 сентябрь Соба, 27-сі Балташ, 28-сі Орша, 29-сі сентябрь Қазан, 1-ші октябрь Түбән Кама, 2-сі Әлмет.
3: Ешілеуі 6+.
4: Камал театрының күн шығыз алында «Токташ» «Юғалған моторлық» байопик спектакілінің премьерасы. 19-ші һәм 20-ші сентябрь. Автор Юлдыз Миңнулина, режиссер Лилия Ахмәтжанова Нурель. Татар шагыйрының язмышы һәм аның көрәше. Билетлар сатуда 16+.
5: 2026 ел. Рөстәм Асадуллин тамашачысын Казан концертларына чакыра. 22-ші һәм 23-ші сентябрь. Шулпан мәдәният үзәге.
6: 2026 ел. Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: В магазинах «Август Рашт» осеннее обновление одежды и обуви для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдулы-Тукая 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
8: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәшесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
9: Йылмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Йылмай. Вкус настоящего, потому что мы знаем, как это должно быть.
10: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570 50 95.
11: Шолпан Билданова.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Дерминута!

0: Шарман 107.8 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
2: Китана.
1: Нишек? Татар автопатбор турында белмисең мені? Алар Корея белән турдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
2: Кыйбаттыру?
1: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автопатбор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автопатбор. Тулырак 8937-293-4565.
0: Тәрәзә кирәкме?
3: Алтын кул.
0: Балконны пыялаларгамы?
3: Алтын кул.
0: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
3: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буат, Әтеш һәм Камытамак районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
4: По ТП номер 2 города Казани требуется водитель автобуса. Зарплата до 170 тысяч рублей. Полный соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие. Обучение категории Д. Телефон 8-843-590-02-97.
5: Яңа жыр радио топшыруының иғанашесі КНАУФ. Түзілу безеу материалларын жетіштіруші компания.
6: КНАУФ Ротбанд – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. КНАУФ Ротбанд подходит для любой бригады.
7: Ну вот, а он мне говорит, очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория. А не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
8: Ну, и чего ты ответил?
7: А я ему говорю, стоп, не будем забегать вперед.
9: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
7: Так, на чем мы остановились?
9: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
10: Алсу һәм Азат Фазлыевлар.

0: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
1: Маршрут построен.
0: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю не я.
2: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
3: Я Штолан Плезерчо Олма Златыпов Узенен Тёлгы концерт на Шокра Позан, Бишинча Ксябр, Шулпар на Дания Тузяга Кельми Курми Олма Билетлар Кассада Хам Кассир на втору сайтында
4: О, Кассиру, национальный билетный оператор Позан, Тасу, Иран, Дрочи, ОКН, Кизан, Тигас, Бишинча, Тиксендур Чипышка, Сикартуаз, Бишинча, Тиксендур Мангерлота, Чем, Ячика, Отокус
5: Давлян. Бірден бір қопытламас тамаша сіздің шәкірді. 9 октябрь Қазан пирамида. Концертнің мақсус қонағы Илсия Бәдрединова.
4: Ешеклеу 6 плюс 2026 ел.
6: Рустем Асадуллин. Тамашашысын Қазан концертларына шақыра. 22-ші һәм 23-ші сентябрь Шулпан мәдәният үзәге.
4: Ешеклеу 6 плюс 2026 ел.
7: Татарстан Республикасының атқазанған.

0: бір қопытланмас тамаша сіздің шәһәрде. 9 октябрь, Қазан, Пирамида. Концертнің махсус қонағы Илсия Бәдрединова. Кешікті 6+, 2026 жыл.
1: По ТП номер 2 города Казани требуется кондуктор. Зарплата до 100 тысяч рублей. График 5 через 2 и 2 через 2. Утренний и вечерний вахта до места работы. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 8 843 590 0297.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95. Кайнар хит. Кайнар
4: хит. Кайнар хит. Илнар Сәйфиев, Талбишек, Жыр ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: вместе с вами живем. Я считаю, что каждый, кто трудится на предприятиях, развивает собственное дело или работает на земле, должен иметь возможность высказать свое мнение, и оно должно быть услышано и учтено. Рабочий у станка, специалист на предприятии, фермер и предприниматель – каждый вносит свой вклад в развитие Татарстана. И каждый должен быть услышан. Я думаю, что никто из нас не хочет, чтобы наши родители и дети жили далеко от нас. Как-то раз я была на одном из совещаний вместе с Министерством образования, и там прозвучала такая фраза, что отличники уедут, а мы с вами останемся с троечниками, и это тот, с кем мы должны работать. Я не хочу, чтобы наши отличники, которые вкладывали усилия учителя, в которые вкладывали учителя-преподаватели вузов, уезжали из нашего региона. Я хочу, чтобы наши дети, наши мозги не утекали в Санкт-Петербург, Москву или даже за границу, а чтобы они находили себе рабочие места и применение здесь, чтобы было интересно реализовываться здесь. И у нас на самом деле много проектов, в которых каждый может найти для себя что-то интересное и важное. Я считаю, что профориентация, когда молодое поколение с самого уже школьных, наверное, лет видит, где работают их родители, и у них воспитывается уважение к труду их родителей, именно это позволит нам сделать так, чтобы наше подрастающее молодое поколение не перетекало жить в другие регионы либо в другие страны. И вот эта пресловутая утечка мозгов не повторялось из года в год. Татарстан – один из регионов, где один из самых высоких процентов рождаемости. У нас очень сильны семейные ценности, и очень много бизнесов развиваются именно на основе семьи. И мы один из форпостов семейного предпринимательства и семейного бизнеса. Уникальность культуры Татарстана в том, что сохраняется постоянный диалог поколений и уважение к старшим. И я хочу сказать, что даже на нашем предприятии мы постоянно практикуем приглашение на производство наших пенсионеров и воспитание уже нового поколения работников через воспоминания и через опыт поколений, которые работали до них. И я хочу сказать, что все эти практики нужно Ольга Айдуганова, кандидат в Государственную Думу, по Московскому одномандатному избирательному округу Республика Татарстан. Номер один в бюллетене.
1: Далее прозвучат агитационные материалы кандидата Юсупова Руслана Рафаилевича от партии Либерально-демократическая партия России.
2: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
3: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
4: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
5: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
6: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
2: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
3: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
4: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
5: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
6: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
2: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
3: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
4: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
5: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
6: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
2: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
3: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
4: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
5: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
6: Мы все это слышим и знаем, что...

0: делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
1: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
2: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
3: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
4: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
0: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
1: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
2: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
3: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
4: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
0: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
1: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
2: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
3: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
4: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
0: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
5: Сейчас прозвучат агитационные материалы кандидата от партии «Новые люди» Габдулвалиева Рамиля Ибрагимовича.
6: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
7: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
6: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
7: Потому что люди важнее любых ограничений.
6: Люди для нас вообще прежде всего. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
7: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
6: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
7: Потому что люди важнее любых ограничений.
6: Люди для нас вообще прежде всего.
5: Программа «Выборы 2026» подошла к концу. Следующую вы сможете услышать завтра в это же время.
8: Выборы 2026. Самбер для Биш ФМ.

0: Тайхам Кореядан машиналар алып қайтады деп ішіттім әлі.
1: Соң мен де шулардан алдым бетінде. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
0: Шулай мүні? Қазір запчасть алып қайталар екен.
1: Айда, сен де созып ерме. Заказ білен қайтартсаң автосалонлардан көп ке арзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
2: Бруталь имидж программасы. Энергия тоши. Рафис Калимулин сахнада. Оны контрольда тұтып болмай. 1 октябрь. Уникс. 19 сағатта. Мақсус қонақтар Фәузия Калимулина һәм Шакур.
3: Ешіклеп алты білес.
2: Сенің пульсың нешек? Дұрыс түгел. Ол тағын да юғарырақ боларға тиеш. Уникска кел. Билетлар сатуда.
4: Уважаемые дачники Татарстана! Сетевая компания обновляет электрические сети в садоводческих товариществах республики. Что это значит для вас? Надежное электроснабжение, качественное напряжение для работы всей бытовой техники, минимум перерывов в электроснабжении. Мы понимаем, что ремонтные работы могут вызвать временные неудобства. Прилагаем максимум усилий и планируем завершить все работы до конца года. Будьте уверены, электроснабжение ваших домов в надежных руках.
5: По ТП номер 2 города Казани требуется водитель автобуса. Зарплата до 170 тысяч рублей. Полный соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие. Обучение категории Д. Телефон 8 843 590 02 97.
6: Килеп җитә. Нәрсә җитә? Илмир Гылфанов белән Рафил Җәләлиевнең Казандагы 5-нче концертлары килеп җитә. Вау, кайчан? 5-нче октябрь филармония концертлар залында. 18:30-да башлана. Ә синең билетлар biletlar.ru сайтында.
7: Концерт оештыручы ООО Билетлар, Огрыян 122-160-007-6939. Казан, Татарстан, урамы 18-нче йорт, 2026 ел. Ящик 6+.
8: Компания «Дамилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Дамилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
9: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто».
10: Подробности на «Диалог Авто».
11: Яңа җир радио тапшыруының иганәчесе КНАУФ – төзелү бизәү материалларын җитештерүче компания.
12: КНАУФ Родбанд – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. КНАУФ Родбанд – подходит для любой бригады.
13: Һәр тавыш мөһим булган елның төп вакыйгасы. Сайлауга бөтен гаиләгез белән килеп тавыш бирегез һәм гаилә белән сайлыйбыз дигән фотоконкурста катнашыгыз. Җиңүчеләрне 33-17 iPhone һәм төп бүләк 3 Solaris ST8 автомобиле көтә. Килегез, тавыш бирегез, фотога төшегез һәм бүләкләр отыгыз. Автомобильләр 18-19 һәм 20 сентябрьдә ТНВ каналы эфирында уйнатылачак. Гаилә белән сайлыйбыз һәм җиңәбез. Конкурсның барлык шартлары һәм оештыручылары турында мәгълүмат ВКонтактедагы Татарстан алга төркемендә.
14: 2026 ел, ешекләү юк.
15: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
16: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего, потому что мы знаем, как это должно быть.
17: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
18: Алина Шәрипҗанова.

Зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Радиосында реклама.
1: Ихтибар. Терезе керек болса, алтын қолына сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
2: Сәлем, Фарид. Кореядан машина қайтартам әлі.
3: Китанна.
2: Жаттыру. Йокла. Алыраш алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар Автоподбор аккаунтын қаралы. Анда барса да көрсетілген. Татар Автоподбор. Тулырап 8-93-293-45-65.
4: В Республике Татарстан продолжается прием заявок на участие в 14-м ежегодном открытом республиканском телевизионном фестивале творчества работающей молодежи «Наше время Безнензаман». Условия участия на сайте bzzm.ru. Категория 0+.
5: Татарстан Республикасының

0: Вознесенск тракты бойынша баручылар үшін мәлімет. Сливки, лояльлік программасы қысаларында түләуле участок үшін Акбарс банкы картасы білен түләгіз. Хәм түләмні 10%-ка қадар кире қайтарығыз.
1: Реклама ПАО Акбарс банк. РФ Узяк банкының 2015 елының 12 августыннан 2590 номерлы лицензиясе. Толырақ мәлімет Акбарс.ру сайтында.
2: ПТП номер 2 города Казани требуется контролер оплаты проезда. График работы 2/2. Зарплата от 60 тысяч рублей. Полный соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 8 843 590 0297.
3: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
4: 8 987 213 6013.
3: Чип и Дейл всегда построят.
5: Банк ВТБ ПАО.
6: В магазинах «Август Рашт» осеннее обновление одежды и обуви для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдулы Тукая 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
7: Яңа күзге коллекция. Порт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пальтолар, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург.

0: Радиосында реклама.
1: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
2: 8-987-213-6013.
1: Чип и Дейл. Всегда построят.
3: Банк ВТБ ПАО.
4: Ишетесезме? Жей тоже.

0: Нихаят, нихаят, хантоган бркот, нихаят. Эстрадабыздың үзіншәлікілі тауышы есі Ландыш Бахауи күптен түтілген нихаят программасы білен Қозанда. 20 октябрь Чулпан мәдени үзәге. Бошлана 19 сағатта. Билетлар кассаларда, хэм таратушыларда.
1: По ТП номер 2 города Казани требуется кондуктор. Зарплата до 100 тысяч рублей. График 5 через 2 и 2 через 2. Утренний и вечерний вахта до места работы. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 8 843 590 0297.
2: Рестем Асадуллин. Тамашашысын Қазан концертларына шақыра. 22-ші һәм 23-ші сентябрь Шулпан мәдәният үзәге.
3: Камал театрының күн шығыр залында «Токташ» «Югалған моторлық» байопик спектакілінің премьерасы. 19-ші һәм 20-ші сентябрь. Автор Юлдыз Миңнулина, режиссер Лилия Ахмәтжанова Нурель. Татар шағырының язмышы һәм оның күрәші. Билетлар сатуда 16+.
4: Тәрәзә кирәкме?
5: Алтын кул.
4: Балконны пияларғамы?
5: Алтын кул.
4: Үйге, террасаға да шанышлы столлар кирәкме?
5: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буа, Тәтеш һәм Қамытамақ районнарында йортлар пиялалау һәм профессиональ куеп бирү ойышмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
6: В Республике Татарстан продолжается прием заявок на участие в 14-м ежегодном открытом республиканском телевизионном фестивале творчества работающей молодежи «Наше время Безнензаман». Условия участия на сайте bzzm.ru. Категория 0+.
7: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәшесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
9: Йылмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Йылмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны. 570-50-95.
11: Шолпан Билданова.

0: вы уже дроппер, участник длинной цепочки незаконных переводов. Что делать? Не откликаться на сомнительные схемы, не делиться банковскими данными и проявлять бдительность. Помните, даже неосознанная помощь мошенникам может обернуться для вас штрафом или лишением свободы.
1: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Публике, что это значит для вас? Надежное электроснабжение, качественное напряжение для работы всей бытовой техники, минимум перерывов в электроснабжении. Мы понимаем, что ремонтные работы могут вызвать временные неудобства. Прилагаем максимум усилий и планируем завершить все работы до конца года. Будьте уверены, электроснабжение ваших домов в надежных руках.
1: Килеп җитә. Нәрсә җитә? Илмира Гылфанова белән Рафил Җәләлиевнең Казандагы 5нче концертлары килеп җитә.
2: Вау, кайша?
1: 5нче октябрь филармония концертлар залында. 18:30-да башлана. Ә синең билетлар biletlar.ru сайтында.
3: Концерт оештыручы ООО Билетлар Огрян 22260-007-6939. Казан, Татарстан, урама 18-нче йорт, 2026 ел. Ящик ПВ 6+.
4: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
5: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
6: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Устали от городской суеты и бесконечных дел? Всего 2-3 дня в санатории Бакирова, и вы снова полны сил. Вас ждут целебные минеральные воды, профессиональные процедуры и безграничное расслабление в современном спа-комплексе. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 6923. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И считай, Сезме, я и тоже.

0: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
1: Казан.
0: Проточная 6, 8-907, 92-71, 777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
2: Акция 2026 елның 31 декабря кадәр гамәлдә.
3: По ТП номер 2 города Казани требуется контролер оплаты проезда. График работы 2/2. Зарплата от 60 тысяч рублей. Полный соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 8 843 590 0297.
4: В магазинах «Август Рашт» осеннее обновление одежды и обуви для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдулы-Тукая 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
5: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
6: 8-987-213-6013.
5: Чип и Дейл всегда построят.
7: Банк ВТБ ПАО.
8: В Республике Татарстан продолжается прием заявок на участие в 14-м ежегодном открытом республиканском телевизионном фестивале творчества работающей молодежи «Наше время Безнен Заман». Условия участия на сайте bzzm.ru. Категория 0+.
9: Брутал имеш программаса. Энергия тоши. Рафис Калимулин сәхнәде. Оны контрольда тотып булмый. 1 октябрь. Уникс. 19 сәгатьтә. Махсус кунаклар Фәүзия Калимулина һәм Шакур. Синең пульсың ничек? Дөрес түгел. Ул тагын да югарырак булырга тиеш. Уникска кил. Билетлар сатуда.
10: Татарстан Республикасының атказанған артисты Рифат Зарин.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: خزر وقت أنتو الساعات قرق جد منوت يستنا مازو قلامنا لقم نطار دادو صغار بس دوامتا بس خير لكشلار
2: Болгар радиосында хава тұрышы.
3: Хава тұрышы шығарылышының иғанашесі жауаплығы шекленген сельхознап киндери жамғияты.
4: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчасть іздеп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчасть бары мында.
5: Киндери лесіна жиде, телефон 237-92-02.
1: Достар, сізді йонғыр яуамы ол, мында йонғыр томшылап, сивеліп, пысқып типті әйтірге бұл яуайды, қазір инжектор білмейм, 13 градусын көрсетті, жылық магнит қары 3,6 балдан. Демек, ертегі йонғырлы боламы, йонғыр көрсетті тұман, опаста бұады тәтішті, 23 бірәлі қабешті 14-17 болашақ, оршақ құқмарабайлар сабасында 14 градус, ұлайығында лайышта байлық бестесіне шестайда 14 градустан 17 градус жылы деп фаразлы синоптиклар, әм йонғыр
2: Болгар радиосында реклама.
6: Ихтибар. Тезе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
7: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: По ТП номер 2 города Казани требуется контролер оплаты проезда. График работы 2/2. Зарплата от 60 тысяч рублей. Полный соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 8-843-590-02-97.
10: Дамир, узене чанган машинасы. Эхотанына хавейл алғансын дебешеттем.
11: Эйе! Икесендә диалог автодан алды.
10: Кыйбат кашыккандыр. Хәзер пенсиягә кадәр акчасын түлисеңме?
11: Юклай инде. Диалог автода 830 мең сумга кадәр ташламалар. Үзендә шаккаттым. Моңа бит ни кадәр шәк-шәк һәм эш пышмак аларга була.
9: Диалог авто. Хавел һәм Чанганның рәсми дилеры. Тулырак 208-67-77 телефоны аша. Казан коды 843.
11: Әйдә ашык. Шалтырат.
9: Акциясе алда машиналар булганда гамәлдә.

0: таныш. 103.1 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Алло.
2: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
3: Стоп, это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Булгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.
3: Алинә Шәрипҗанова.

0: Хабар радиосында хава тұрышы.
1: Бүгін, достар, яңғырлы күн болды. Күн бойы қазір енді башқалабыз Қазанда 13 градусыны көрсетті. Магнит құры 3 балы, ертегі 13 градустан 18 градусына қадар жылы бұл базар Алматы қоқсы байнырлатты. Жәлел Әлмәт Азнақай, Мүслім Сарман Ақтаныш, Кенагурсыда бүгін мәді бауылыда 13 градустан 16 градус жылы көрсетті. Әмінді яңғыр яуашақ.
2: Радиосында реклама. Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
3: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: По ТП номер 2 города Казани требуется водитель автобуса. Зарплата до 170 тысяч рублей. Полный соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие. Обучение категории D. Телефон 8 843

Қазанда сағат 10. Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.